танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Продающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специальном белорусском танцевальном радио Центр FM.

к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис.

0: это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Белорусский трек.
1: I like French. Call me Tiffany. Te prendo.

нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin, Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: как в той песне «Вот и лето прошло». Причем в прямом и переносном смысле. В воскресенье по всей стране небольшой дождь и около 17 градусов хорошо хоть тепла. Пытаемся отдохнуть, хотя на природе вряд ли.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Alphados Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио центре.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Дюк Дюмо представил новый трек «Ain't No Gay». Британский продюсер Дюк Дюмонт выпустил новый сингл «Ain't No Gay» на своем лейбле «Club Blaze» в рамках серии «For Club Play Only». Вокал и фортепианные партии отсылают к соул-эстетике, а энергичный ритм делает трек универсальным – от главных сцен до закрытых клубных сетов. Релиз стал продолжением его работы над альбомом «Union» и укрепил репутацию артиста как мастера живых выступлений. В октябре Дюк Дюмонт отыграет полностью распроданный тур по Великобритании, а до этого выступит на фестивалях «Лиз», Reading, Electric Picnic и Creamfields. За плечами у продюсера более 4 миллиардов стримов и номинация на Грэмми.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Да, как в той песне, вот и лето прошло. Причем в прямом и переносном смысле. В воскресенье по всей стране небольшой дождь и около 17 градусов хорошо хоть тепла. Пытаемся отдохнуть, хотя на природе вряд ли.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Это «Центр-ФМ».

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: И вот он, снова летит тебе огромнейший музыкальный привет от Центра ФМ. Конечно, как и всегда, я говорю, добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20, чарт лучшей любимой музыки, выбранной исключительно только тобой. Я напомню, что мы встречаемся трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы подвести музыкальные итоги и выбрать любимый хит, так называемый хит недели, герой недели. В ближайшие 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в параде звезд на этой неделе. Ну и, конечно, не премину напомнить, что на расстановку сил в радио двадцатки влияешь ты, голосуя за любимые треки их авторов на сайте centerfm.by. В любое время дня и ночи заглядывай, когда тебе удобно, не стесняйся ни в коем случае и не ленись. Заходи и голосуй за лучших по твоему мнению. Тебе за это, к слову, огромное-огромное спасибо. Меня зовут Глеб Глебов, тебе прекрасного настроения и приятного прослушивания. Центр FM ТОП 20.
0: Центр FM ТОП 20.
1: Сегодня, увы, потеряли мы одного героя нашего списка. No Broke Boys. Да, тот самый суперхит от американского диджея-музыканта Disco Lines. И ты наши, отныне желанный гость нашего эфира, эфира Центра FM. С удовольствием его будем слушать, правда, но уже не в редакции.

0: и шутку выложил короткое видео, где он в своей студии пытается сводить жесткий хаус-бит, подписав следующее: «Чикейн плохому не научит». Так что, вполне возможно, скоро нас ждет и полноценный электронный камбэк от этой рок-звезды. Сегодня же, хоть и на волоске, но группа поддержки все-таки удержала трек в нашем чарте, и мы начинаем именно с него. Silk Chicane, Bryan Adams, Don't Give Up. От них минус 3 позиции, и в итоге только 20-й номер нашего списка.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: и романтики, которые сегодня сумели отыграть одну строчку. Это дуэт Оффенбах и их летящий, не иначе как, сингл «Miles Away». Артисты сейчас на расхват, они летят из Токио в Европу, а недавно прямо с борта самолета выложили в сеть забавный бэкстейдж. Музыканты признались, что написали текст «Miles Away» на салфетке в аэропорту, когда их рейс задержали на целых 12 часов. Тот самый случай, когда дорожная скука превращается в прекрасный топовый хит «Miles Away», он сегодня удостоен 19-й строчки нашего Центра FM Top 20, который мы продолжаем. Настраиваемся встретить номер 18. «Confession» называется эта красота, которую не так уж давно подарил нам музыкальный продюсер D.O.D.
1: ТОП 20. Реклама.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Ну, прям в точечку. Золотые слова. Продолжается Центр FM ТОП-20. На 18 месте у нас сегодня британский продюсер D.O.D. Вокалистка Poppy Bascombe с треком Confession. На этой неделе он потерял 3 пункта. При этом в инфополе вокруг артистов сейчас очень жарко. На днях, кстати, эта девушка с очень милым именем Poppy призналась, что во время съемок лайв-видео к этому синглу она случайно уронила дорогущий винтажный микрофон продюсера прямо в бассейн. Диуди тогда знатно понервничал, но сейчас они вспоминают это с улыбкой. Обошлось без травматизма, это здорово. Идем дальше. К 18-й строчке и 17-ю строчку нашего списка лучших занимает австралиец Ишиус и Кап Спорт с гимном искренности под названием «Only You». На этой неделе у артистов отличный рывок, плюс 2 шага вперед. Буквально вчера музыканты подогрели интерес фанатов, запустив в своих сетях масштабный конкурс на лучший фанатский ремикс. Победителю они пообещали не просто респект, а официальный релиз на стримингах и долю с роялти. Так что, если пишешь музыку, бегом на их страницу. Ну, а мы прямо сейчас радуемся оригиналу, слушаем оригинал, наслаждаемся им. Only You от Shoes, номер 17 в списке лучших на этой неделе.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Not you. Это Центр ФМ ТОП-20. И на 16 месте в нашем списке расположилось на этой неделе интернациональное трио, которое раскачивает танцполы по всему миру. Иман Бек, Луиза Сонса и Софья Райс со треком Not You. Несмотря на легкое падение в две позиции, Иман Бек продолжает удивлять. На днях он выложил влоги своей новой кастомной студии, которую обустроил прямо в кузове огромного трейлера. Продюсер планирует колесить по фестивалям и писать новые треки буквально на ходу, не отвлекаясь от туров. Мобильность нового уровня, которая точно принесет нам и новые хиты, например, такие как Not You. У него минус 2 и 16 позиция списка, который продолжаем.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: И, несомненно, будем двигаться дальше буквально через несколько мгновений. Но перед тем, как перебраться к очередному ТОП-5, давай-ка будем вспоминать, как распределились места в списке с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Открыли чарт лучших сегодня суперхитом Don't Give Up от Silk, Chicane и Брайана Адамса. Именно у них 20-й номер.
1: Номер 19.
0: Девятнадцатая позиция отправляется французской команде Offenbach, а именно их Miles Away.
1: Номер 18.
0: Номер 18. Музыкальный продюсер D.O.D. и вокалистка Poppy Bascomb. Confession от них. 18 в номере.
1: Номер 17.
0: Австралийцы Shows и Only You от них. 17-я строчка чарта.
1: Номер 16.
0: Тот самый диджей из Казахстана Иман Бек при поддержке Софья Райс и Луизы Сонса был написан красивейший хит Not You. 16-й номер чарта на этой неделе.
1: Претенденты.
0: И, конечно, претендент чарт, претендент список лучших и любимых, благодаря которым-то список и обновляется этим самым суперхитам, которые пока еще потенциальные участники чарта Центра ФМ ТОП-20. Сегодня пытается ворваться в очередной раз в нашу радиодвадцатку Feel the Vibe, прекраснейший хит, оригинал которого написал когда-то в свое время господин Аксвелл. Ну а сейчас Above and Beyond. Именно они не сдаются. Эти два супермузыканта подарили нам обновление Feel the Vibe. И именно с ним они стремятся попасть в ряды списка Центра ФМ ТОП-20. Здесь все просто. Если тебе трек нравится, просто загляни, не поленись на Центр ФМ Бай и проголосуй за него. Поддержи лучший.
1: Центр ФМ ТОП-20.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 15 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, 15-я позиция. Ее сегодня забирает невероятный звездный состав. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай. Их ган-ган-ган. Минус 3 позиции за эту неделю, но инфоповоды не утихают. Дэвид Гетта. На эту неделю он попал во все музыкальные паблики. Во время своего сета на Ибице он буквально вытащил Тедди Свимса прямо из VIP-ложи на сцену. И тот вживую, без какой-либо подготовки, выдал просто сумасшедший вокальный импровиз под этот бит. Фанаты в восторге, видео вирусится, трек звучит еще ярче. Это здорово. У него сегодня номер 15. Ну а вот сейчас, пожалуй, максимальное внимание. Будем встречать и нашу обновочку, причем расположенную сразу на 14 месте. Это французский электронный хитмейкер Kungs. Он объединился с американским рэпером Теплис Лондон и проектом Mind Alley Enterprises, чтобы подарить нам межгалактический хит под названием Galaxy. Да, этот свежий сингл стал главным предвестником нового большого альбома Kungs под названием Out Loud. Музыканты прямо сейчас пакуют чемоданы для масштабного осеннего тура по Северной Америке, который стартует уже в этом месяце. А вот давай-ка прямо сейчас и оценим этот космический фреш в эфире. У Galaxy номер 14 на этой неделе его дебют.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14 место.

Десятка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: 13-я строчка нашего списка Центра ФМ ТОП 20 только что, и это мощный камбэк, камбэк недели. На 3 позиции вверх взлетают в списке Дон Диабло и Monochrome со своей версией культового хита Enjoy the Silence. Дон Диабло, сейчас он увлекся цифровым искусством, и не так давно он продал уникальный концепт-арт, вдохновленный эстетикой этого трека, на криптоаукционе за внушительную сумму. Все вырученные деньги продюсер направил на поддержку молодых электронных музыкантов, у которых нет средств на покупку студийного софта. Вот такие вот интересности. Итак, Enjoy the Silence. Сегодня это 13-й номер. Ну а 12-е место занимают шведские боги хаус-музыки, не иначе как Swedish House Mafia с треком Wait So Long. На этой неделе у них скромный, но уверенный плюс в один пункт. Сейчас команда активно делится архивными кадрами начала 2000-х. Участники трио запустили ностальгический интерактив для фанатов, предложив принять участие, прислать фото со своих самых первых рейвов под их музыку. Итак, Swedish House Mafia и Wait So Long. От них сегодня 12-я позиция нашего списка лучших и, несомненно, самых любимых.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёства и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Центр FM ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Еще одна музыкальная красота, яркий и очень заряженный. 11-я позиция. На ней сегодня расположился еще один легендарнейший союз. Это ветеран электронной сцены Fatboy Slim и рокеры Rolling Stones с супертреком Satisfaction Skunk. На этой неделе хит потерял одну строчку, но отнюдь не свою актуальность. Норман Кук, он же Fatboy Slim, на днях знатно хайпанул в медиа. Он сыграл секретный двухчасовой диджей-сет в вагоне лондонского метро для самых обычных пассажиров. Сложно даже представить лиц людей, которые просто ехали с работы и попали на рейв века с Fatboy Slim. Это им, конечно, повезло. А нам же уже которую неделю везет слушать их красоту под названием Satisfaction Skunk. Сегодня это 11-й номер, естественно, только лишь благодаря тебе и твоей поддержке.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Он продолжается, наш Центр FM ТОП-20. Напомню, каждую пятницу в 5 вечера мы встречаемся в прямом эфире. Мы слушаемся по субботам и по воскресеньям, и мы классно проводим время. Это главное. У нас впереди ТОП-10 списка лучших из лучших недели. Но перед тем, как к нему перебраться, давай будем вспоминать, как распределились места в нашей звездной двадцатке с 15-й позиции по 11-ю.
0: Номер 15.
1: Ган-ган-ган. Вот так вот просто он называется и так здорово звучит. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I. У них 15-й номер.
0: Номер 14.
1: Обновление чарта лучших и любимых на Центр FM Galaxy, он так зовется, это Кунгс, так зовут французского продюсера и диджея, именно он, начиная с этой недели, участвует в «Звездной двадцатке», а располагается сегодня на 14 месте и очень рассчитывает повысить результаты.
0: Номер 13.
1: Легендарнейший Enjoy the Silence в версии Дона Диабло. Сегодня 13-й номер чарта Центр FM ТОП-20.
0: Номер 12.
1: Swedish House Mafia в полном составе. Wait So Long от них 12-й номер чарта на этой неделе.
0: Номер 11.
1: Ну и, наконец, вот он, тот самый Satisfaction Skunk. Это Fatboy Slim. Это The Rolling Stones. И у них на этой неделе 11-й номер списка.
0: Претенденты.
1: Несомненно, еще один претендент в список лучших из лучших. Благодаря претендентам в чарт он и обновляется. Не примену напомнить. Голосуй за понравившийся хит на сайте centrfm.by. Не ленись и не стесняйся ни в коем случае. Заглядывай в удобное время и голосуй за любимый хит или любимые. Если у тебя их много, то это и вовсе очень-очень здорово. Далее мчимся. И как раз-таки претендент снова очередную неделю пытается пополнить список лучших. Axwell, а именно его Whatever Tells You On. Красивейший хит, классный хит. Прямо сейчас снова слушаем. Ну и, наконец, поддерживаем лайком на Центр FM. Бай. Правда?

0: Да, как в той песне «Вот и лето прошло». Причем в прямом и переносном смысле. В воскресенье по всей стране небольшой дождь и около 17 градусов хорошо хоть тепла. Пытаемся отдохнуть, хотя на природе вряд ли.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Как и всегда, после короткого перерыва я снова приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20, уже в его вторую половину. Это чарт лучших, любимых, топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире. И, конечно, мы слушаемся по субботам и по воскресеньям. До вершины нашего чарта звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших треков.

0: связав это все дело с философией данного трека. Артист снова доказывает, что танцевальная музыка может менять мир к лучшему. Это очень здорово. Давай-ка нырнем в этот океан звука. Прямо сейчас Dive into the Ocean. Alok и Portugal Women номер 10 с Центр FM Top 20.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. 10 место.

0: Не то слово горячее, самое что на есть. Девятая строчка нашего списка только что. Она принадлежит сегодня норвежцу Алану Уокеру, синглу Broken Strings. Минус один пункт на этой неделе. Алан же на днях сильно удивил подписчиков, показав свою огромную коллекцию геймерских ретро-консолей и игровых автоматов 90-х. Музыкант признался, что черпает вдохновение для своих фирменных синтезаторных партий именно в звуках старых 8-битных игрушек. Вот такой вот отчасти секрет успеха от суперзвезды. Его Broken Strings. Итак, на этой неделе это 9-я позиция. Ну а мы настраиваемся встретить и номер 8. Это Behavior. Это James Hype. И он появится здесь через 2 минуты.
1: ТОП 20. Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. Восьмое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Продолжается Центр FM ТОП-20. На восьмом месте нашего списка расположился британский диджей Джеймс Хайп с треком Behavior. Отличный результат недели, сразу плюс 3 позиции. А Джеймс на этой неделе запустил еженедельный стрим-челлендж, где на глазах у тысяч зрителей создает полноценные клубные треки всего за 60 минут, используя случайные звуки, присланные фанатами. Вроде звона ключей или скрипка двери. Настоящий гений продакшена, не иначе как, правда ведь? Идем далее, встречаем седьмой номер нашего списка. Седьмую строчку уверенно занимает Келвин Харрис и Джази с гипнотическим треком под названием Satisfy. Плюс 2 пункта за неделю. Келвин Харрис на днях попал в топ на новостей шоу-бизнеса, показав свою огромную технологичную экоферму на Ибице, где он в перерывах между студийными сессиями сам выращивает органические продукты и делает упор на осознанное потребление. Вот такой вот неожиданный контраст между стадионными тусовками и тихой загородной жизнью. Правда? Слушаем абсолютный яркий, супер топ хит Satisfy Келвина Харриса. Сегодня он номер 7.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Седьмое место.

0: I can't wait. Какая нетерпеливая. На шестом месте у нас в чарте лучших и любимых легенда французского хауса Боб Синклар и Кайза, их I can't wait. Плюс одна строчка на этой неделе. Синклар же не так давно отпраздновал годовщину своего культового релиза Love Generation и признался, что Кайза одна из немногих современных вокалисток, способных выдать тот самый чистый солнечный вайб нулевых, по которому все так сильно соскучились. Эта коллаборация прямое тому подтверждение, но правда ведь она просто прекрасна. I can't wait. Боб Синклар и Кайза. Шестой номер нашего чарта лучших и любимых.
1: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: Мы продолжаем его. У нас позади еще одна пятерочка хитов, пятерка игроков. Давай-ка прямо сейчас, прежде чем двигаться дальше, вспомним, как распределились места в нашей двадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
1: Номер 10.
0: Это Alok и Portugal The Man. Это их Dive Into The Ocean. И у этого прекрасного хита сегодня 10-й номер нашего списка.
1: Номер 9.
0: Совершенно другая история, которую поведали нам Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Катерина Райан. Называется она Broken Strings. Отличный, красивый хит. У него сегодня 9-й номер списка.
1: Номер 8.
0: Ну, а это тот самый Behavior от британца Джеймса Хайпа. Номер 8 на этой неделе.
1: Номер 7.
0: Еще больше музыкального лета, солнца и тепла. Прямо в эфире Центра ФМ, в частности, в Центра ФМ ТОП 20, Satisfy. Кэлвин Харрис и Джази, номер 7.
1: Номер 6.
0: И, наконец, 6-й в списке лучших. Боб Синклар. Звездный французский диджей и вокалистка Кайза. И I Can't Wait. 6-й номер.
1: Претенденты.
0: Абсолютно верно. Двигаемся дальше. И еще одного претендента в чарт лучших любимых предлагаю встретить, послушать и, как следует, оценить. Хит по названием Wild Ride от Кэшмир. В версии Riot мы послушаем его. Именно в данной версии хит стремится пополнить ряды чарта списка Центра ФМ ТОП 20. От тебя, я напомню еще раз, именно от твоего решения зависит результат. Заходи и голосуй за трек на сайте centrafm.by. Поддерживай его или любой другой, который тебе нравится и который ты желал бы или желала бы, чтобы звучал в рядах нашего чарта Центра ФМ ТОП 20. Центра ФМ, бай, еще раз напомню, заглядывай туда, не стесняйся.

Десятка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Претенденты

Подборка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, нашу пятерку лидеров открыли на этой неделе Биби Рекса и Faceless с атмосферной работой под названием New Religion. На этой неделе они потеряли у нас две строчки. Одновременно с этим имя Биби Рекса продолжает располагаться на заголовках прессы. Певица жестко ответила хейтерам в соцсетях, которые критиковали ее стиль, заявив: «Моя музыка и мое тело — это моя личная религия. Я не собираюсь подстраиваться под чужие стандарты». Фанатам такая дерзость зашла прям на ура, ну а трек получил очередную мощную волну поддержки во всем мире. Вот такая история. У New Religion сегодня номер 5. На четвертом же месте списка у нас вечно молодой маэстро Тиесто с не иначе как бодрым синглом Don't Lose Your Heart. Прибавляем плюс один пункт за эту неделю. Тиесто на днях анонсировал запуск собственного гранта для молодых девушек-продюсеров в электронной музыке, чтобы помочь им пробиться на большую сцену. Артист не только пишет хиты, но и двигает всю индустрию вперед. Не теряем голову и взлетаем под этот не иначе как сумасшедший бит. Don't Lose Your Heart. Номер 4 списка Центр ФМ ТОП 20.
0: Центр ФМ ТОП 20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

0: Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.
1: Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Третье место.

0: наконец-то пришло время. Тройку наших абсолютных лидеров недели открыли Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта с суперхитом «Save Me Tonight». Сегодня они утратили лидерство, опустились на две строчки вниз, на третье место. Но зато сам сингл продолжает собирать награды и уже официально получил престижный золотой статус на европейском рынке. Одновременно с этим Джей Ло вовсю дразнит фанатов кадрами со съемок своего нового секретного проекта в Лос-Анджелесе. Ну и, конечно, настоящий триумф поп-дивы и главного диджея планеты «Save Me Tonight» сегодня у нас номер три. Вторая же позиция. Она отправляется артисту по имени Джонас Блю. У него плюс 2 пункта и серебро списка лучших любимых.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: Серебро нашего хит-парада и почетное второе место забирает сегодня британский продюсер Jonas Blue со своим горячим, я бы сказал, даже обжигающим хаус-хитом Girl. Трек поднялся на две строчки и буквально дышит в спину лидеру. Для Джонаса этот релиз на легендарном лейбле Defected Records стал важной вехой. Артист официально объявил о возвращении к своим клубным корням после долгих лет поп-индустрии. Более того, прямо сейчас, в самом разгаре, его грандиозная 9-недельная авторская резиденция под названием Senses в культовом клубе High Ibiza, где этот трек взрывает танцпол каждую среду. Так что чистая энергия Ибицы только что у нас в эфире. Называется она Girl. И это вторая строчка нашего чарта лучших и любимых на этой неделе.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Да, абсолютно верно. Мы его продолжаем. Наш Центр FM ТОП 20 у нас совсем скоро и номер один. Он появится в твоих динамиках, в твоих же ушах, их же и радовать будет. Уверяю тебя, остается дело за малым дождаться, кто же сегодня возглавляет список лучших любимых, узнать и послушать трек. Ну а пока давай будем вспоминать ТОП 5 чарта.
0: Номер 5.
1: Это Биби Рекса и это легенды Faithless. Их New Religion. Пятая позиция Центр FM ТОП 20 на этой неделе.
0: Номер 4.
1: Супер диджей Тиесто и Don't Lose a Heart. Номер 4.
0: Номер 3.
1: Это уж Дэвид Гетта. Ну и, конечно, это Джей Ло. Save me tonight. Бронза списка на этой неделе. Третья позиция.
0: Номер 2.
1: И еще больше музыкального лета в динамиках Jonas Blue и его Girl. Второе место. Серебро чарта лучших. Кто же лидер? Кто номер один? Оставайся и буквально через несколько минут узнаешь.
0: ТОП 20. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
5: Претенденты

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот и он, абсолютно триумфатор этой недели, номер один и вершина чарта Центра ФМ ТОП-20. Встречаем лидера, который поднялся на одну строчку и забрал золото. Это французский диджей Хьюгель с треком «I'm moving to the sun». Да, сейчас он определенно на пике. На этой неделе артист официально подтвердил, что его гастрольный график расписан на полтора года вперед, а сам он запускает собственную линейку фирменного клубного мерча. Вот такие вот новости, такие дела. I'm moving to the sun. Гимн путешественников и мечтателей. Сегодня этот гимн снова звучит на самой вершине нашего хит-парада. Именно он лидер списка. Остается поздравить Хьюгеля с заслуженной победой. Встречаем его через минуту, а перед этим, как обычно, я напомню, что Центр FM ТОП-20 звучит для тебя в твоих же динамиках в эфире каждую пятницу ровно в 5 вечера. Кроме того, по субботам и по воскресеньям. Центр FM также спешит подарить лучшую музыку тебе. Так что участвуй в составлении списка. Голосуй за лучших из лучших на сайте centerfm.by и, конечно, участвуй в составлении хит-парада. Меня зовут Глеб Глебов. Как и обычно, тебе ярких, нескучных выходных, прекрасного настроения. Ну и, естественно, прямо сейчас, само собой, хит номер один списка. I'm moving to the sun. Двигаемся именно туда, к солнцу, вместе с Хьюгелем.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Новий трек. Погода на центр ФМ.
1: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
2: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
4: Да, как в той песне «Вот и лето прошло». Причем в прямом и переносном смысле. В воскресенье по всей стране небольшой дождь и около 17 градусов хорошо хоть тепла. Пытаемся отдохнуть, хотя на природе вряд ли.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM. Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

0: Новинки эфира на центре.
1: Эрон Хайбл и Алекс Во. Сет

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: Новости.
1: Столичные власти планируют в течение месяца очистить дворы от автохлама. Сейчас в паркингах и стоянках столицы пустует более 20 тысяч мест. При проектировании и строительстве нового жилья в Минске стараются освобождать дворовые территории от машин, делая там зоны для отдыха и детские площадки. А вне дворов обустраивают парковочные места. В Минске ввели в эксплуатацию несколько стоянок для грузовиков. Планируется строительство новых. Это позволит полностью убрать их из спальных районов. Также паркинги и стоянки оборудуют электрозарядными комплексами. Белорусы выбрали все квоты на беспошлинный ввоз электрокаров. Теперь при планировании дальнейшего ввоза придется уплачивать таможенную пошлину в размере 15% от стоимости машины. При этом физлицы по-прежнему не будут платить НДС при ввозе электрокаров, с даты выпуска которых прошло не более 5 лет. Сегодня в столице проходит Минский полумарафон. Он стартовал с забега на 10 километров. Позже на старт выйдут участники на самой престижной дистанции 21 километр. Далее пройдут забеги на 5,3 километра и семейные на 1,5 километра. Маршрут проложен через центр мимо достопримечательностей. Финишируют участники на дорожке стадиона «Динамо». В этом году регистрацию на мероприятие прошли 30 тысяч человек из 40 стран. Размер пенсии у индивидуальных предпринимателей напрямую зависит от стажа и дохода, с которого уплачивались взносы в бюджет фонда. Об этом рассказали в Минтруда. Средний размер пенсии по возрасту составляет 1125 рублей. Но если предприниматель на протяжении минимального страхового стажа 20 лет делал отчисления только из расчета минимальной зарплаты, то он может рассчитывать только на 600 рублей. И в завершение, китайские блогеры 7 сентября посетят Минск во время ознакомительного тура по Беларуси. Для них подготовили насыщенную недельную программу, которая может стать основой для нового туристического продукта. В Минске запланированы обзорные экскурсии с посещением Национальной библиотеки, ратуши и Троицкого предместья. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Cascade, Woolly и Mike Sign представили совместный трек «Hear Me Now». Cascade продолжает подготовку к выходу своего нового альбома «Origin» и выпускает новый сингл «Hear Me Now», записанный с брас-продюсером Woolly и вокалисткой Mike Sign. Трек сочетает фирменные мелодии Cascade с плотным басом Woolly, а вокал Mike Sign стал эмоциональным центром композиции.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Авто выбирай на бутик «Автобай».
3: Авто продавай на бутик «Автобай».
2: Авто меняй на бутик «Автобай».
3: Авто покупай на бутик «Автобай».
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Да, как в той песне «Вот и лето прошло». Причем в прямом и переносном смысле. В воскресенье по всей стране небольшой дождь и около 17 градусов хорошо хоть тепла. Пытаемся отдохнуть, хотя на природе вряд ли.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Белорусский трек.

Минск, встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+. Legendary hits.

эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Own Boss Shut It Down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: Новости.
1: В Беларуси хотят ограничить видеонаблюдение и записи разговоров. Уже подготовлен соответствующий законопроект. Документ вводит новые нормы для систем видеонаблюдения, аудиозаписи и при работе с персональными данными. Предлагается запретить установку камер в раздевалках, столовых и других местах, где это нарушает право на частную жизнь. Кроме того, граждан обяжут заранее уведомлять о введении аудиозаписи разговоров. Беларусь продолжает отмечать 33-й день белорусской письменности. В этом году он проходит в Костюковичах. Сегодня город принимает экспедицию «Дорога к святыне». Днем откроют мемориальную доску народному писателю Беларуси Ивану Чигринову. А в Гродненской области уничтожена крупная плантация конопли. Сотрудники наркоконтроля Гродненщины в рамках спецоперации «МАК» обнаружили плантацию дикорастущей конопли на поле, принадлежащем одной из сельхозорганизаций. Плантация площадью почти 2 гектара ликвидирована спецтехникой. Общая масса уничтоженных растений превысила 30 тонн. Кольцевую линию метро Минска начнут строить в следующем году. Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он пояснил, что уже идет активное проектирование этой ветки. Ну а в течение 3 лет в Минске построят 3-е транспортное кольцо. Дорожная база уже есть. Сложности встречаются на участках у железной дороги и реки Свислочь, где нужны путепроводы и мосты. Один путепровод улицы Колесникова и Тимирязева достроят в этом году, еще 3 возведут позже. Кольцо разгрузит МКАД и центр города, улучшит логистику для жителей спальных районов. И в завершение определены победители и призеры Минского полумарафона на дистанцию в 21 километр 97 метров. Победу среди мужчин со временем 1 час 4 минуты 23 секунды одержал Боя Маганга из Танзании. Вторым финишировал россиянин Дмитрий Сойко. Тройку призеров замкнул белорус Владислав Примов. Лучший результат у девушек показала кенийка, которая опередила соотечественницу. Ну а бронза у белорусской Татьяны Шабановой. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello? Hello! Каршеринг Hello! Крупнейший сервис аренды авто.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Орьян Нилсен и Митч выпустили совместный трек «Body on Me». Норвежский ветеран электронной музыки Орьян Нилсен и восходящий продюсер из Лос-Анджелеса Митч впервые поработали вместе над треком «Body on Me». Результатом стал энергичный трек, который отлично подходит для больших сцен. По словам Митч, он стремился передать ощущение радости и единения на танцполе, а Нилсен отметил, что, к своему удивлению, очень доволен сотрудничеством. С

0: Реклама. Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Да, как в той песне «Вот и лето прошло». Причем в прямом и переносном смысле. В воскресенье по всей стране небольшой дождь и около 17 градусов хорошо хоть тепла. Пытаемся отдохнуть, хотя на природе вряд ли.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: маме. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
0: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Квота на льготный ввоз электричек для белорусов исчерпана. Теперь при ввозе нужно платить пошлину 15% от стоимости. Однако физлицы смогут воспользоваться другой льготой. Если они ввозят электричку не старше 5 лет с момента выпуска, то по указу президента могут не оплачивать НДС. Для белорусов квота в текущем году составила 6200 единиц. При этом в прошлом году юридическим и физлицам было разрешено ввести в страну суммарно 15 тысяч электрокаров по льготе. Тогда квоту исчерпали еще в октябре. Отмечу, решение о квотах принимает Евразийская экономическая комиссия. В ЖКХ Минска назвали условия для включения отопления. Социальным объектам начнут подавать тепло, если среднесуточная температура продержится на уровне плюс 10 и ниже трое суток подряд. Для жилых домов порог ниже плюс 8 градусов и менее в течение трех суток. Система теплоснабжения столицы уже полностью готова к запуску. Все потребители и теплоисточники получили паспорта готовности. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси сегодня. На юго-западе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На большей части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Накануне в результате непогоды в Гродненской области на проезжей части автодорог в 4 районах упали деревья. Ветер снес кровли неэксплуатируемой водонапорной башни и балкона многоквартирного жилого дома. Падение деревьев зафиксировано было в Витебской области, Минской, Гомельской и столице. В Минске поврежден один легковой автомобиль, пострадавших нет. Экспедиция «Дорога к святыням» прибыла в Костюковичи. 33-я международная научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням» – это шествие, которое сопровождают святыни, успевшие стать его символами. Лампада с благодатным огнем от гроба Господня и чудотворное Загорье – столовическая икона Пресвятой Богородицы. Маршрут экспедиции проследовал от Минска в Святое Поле вблизи деревни Загорье Барановичского района, Березино, Кличев, Бобруйск, Могилев, Горки, Мстиславль и Костюковичи. Протяженность составила 1270 километров. И в завершение, в Беларуси на гигантской сковородке поджарили 150 килограммов картошки. В агрогородке Дещенко Уздинского района прошел фестиваль-ярмарка «Бульбяны Фест». К мероприятию в городе изготовили сковороду диаметром 1,8 метра. На ней пожарили картофель с мясом и угостили всех желающих. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

0: Реклама.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Белорусский трек.

никаких диджеев, никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

0: как в той песне «Вот и лето прошло». Причем в прямом и переносном смысле. В воскресенье по всей стране небольшой дождь и около 17 градусов хорошо хоть тепла. Пытаемся отдохнуть, хотя на природе вряд ли.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

0: Медиа. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Oh, could you love me?

0: Центр FM. Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Новости.
1: В этом году, в следующем году в Бобруйске в серийное производство запустят первый отечественный пресс-подборщик сельхозмашина, облегчает заготовку кормов. Она собирает с поля скошенную траву или солому, а потом спрессовывает их в тюки или рулоны различной плотности диаметром от 1 до 1,5 метра. В июле с его работой ознакомился Александр Лукашенко во время поездки на Савушкин продукт. Сельхозмашина зарекомендовала себя хорошо, она, как отмечалось, соответствует импортным образцам европейского класса. В школах Беларуси изменят подход к урокам физкультуры, а в вузах обновят нормативы для студентов. Новая система должна приблизить физическую подготовку выпускников к требованиям, которые предъявляются к военнослужащим. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. По его словам, изменения связаны с поручением президента после совещания с силовым блоком. С этого года в школах обновили программу физкультуры. Теперь занятия будут включать элементы легкой атлетики, гимнастики и игровых видов спорта. В высших учебных заведениях нормативы для студентов привели в соответствие с требованиями, которые предъявляются при сдаче нормативов во время воинской службы. В Минске хотят выделять отдельные палаты для женщин при прерывании беременности, а также проводить с ними консультации психолога до процедуры. В планах информировать семьи о юридических аспектах. Медперсонал обучит этике общения, а психологов – перинатальной психологии. Данную тему обсудили за круглым столом представители Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, руководители столичных роддомов, представители медуниверситета, молодые и многодетные родители. В том числе затронули тему консультантов по грудному вскармливанию, систему вызова персонала и изменения работы роддомов в интернете. ГАИ напоминает пешеходам о необходимости использовать световозвращающие элементы. Световозвращатели повышают видимость на неосвещенной дороге. При ближнем свете водитель видит обычного пешехода с расстояния около 30 метров, а со световозвращателями до 150 метров. В завершении Владимир Кухарев вручил награды победителям Минского полумарафона. На дистанции 10 километров лучший результат у мужчин показал белорус Артем Барабанщиков, который пробежал десятку за 30 минут и 52 секунды. Золотую медаль среди женщин завоевала призер недавнего чемпионата страны на этой дистанции Вероника Важник, показавшая результат в 35 минут 53 секунды. На главной дистанции 21 километр лучшие результаты показали бегуны из Танзании и Кении. В этом году 30 тысяч человек из 40 стран мира стали участниками масштабного полумарафона в Минске. Я, Марина Максимович, хорошего дня!

0: реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.
1: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Скрипт представил свой ремикс на трек Eli Fair Ceremony. Продюсер Скрипт выпустил собственную версию композиции Eli Fair Ceremony, которая вышла всего 2 недели ранее. В своем ремиксе Скрипт поднял темп до 128 ударов в минуту, сделав трек более энергичным и клубным, сохранив при этом эмоциональный вокал исполнительницы Тейла. Новая версия уже получила поддержку в эфирах Rehab, Королова и Ferry Corsten, что подтверждает ее востребованность среди ведущих диджеев сцены.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Новый трек.

0: партнер прогноза погоды Белмед-препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед-препараты.
3: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет преимущественно солнечная погода. Осадков не прогнозируется. В Бресте плюс 20-22. В Витебске и Могилеве плюс 17-19. В Гродно и Гомеле от 18 до 20 градусов тепла. В Минске завтра также плюс 18-20. Переменная облачность без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит. Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
1: Предусмотрительность.
4: Верно.
2: Белорусский трек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

Центр FM. Новинки эфира на центре. Сэн и Дэймон, XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: Новости.
1: Столичные власти планируют в течение месяца очистить дворы от автохлама. Сейчас в паркингах и стоянках столицы пустует более 20 тысяч мест. При проектировании и строительстве нового жилья в Минске стараются освобождать дворовые территории от машин, делая там зоны для отдыха и детские площадки. А вне дворов обустраивают парковочные места. В Минске ввели в эксплуатацию несколько стоянок для грузовиков. Планируется строительство новых, что позволит полностью убрать их из спальных районов. Кольцевую линию метро Минска начнут строить в следующем году. Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он пояснил, что уже идет активное проектирование этой ветки, а в течение 3 лет в Минске построят третье транспортное кольцо. Дорожная база уже есть. Сложности на участках у железной дороги и реки Свислыч, где необходимы путепроводы и мосты. Один путепровод улицы Колесникова и Тимирязева достроят в этом году, еще 3 возведут позже. Кольцо разгрузит МКАД и центр города улучшит логистику для жителей спальных районов. Размер пенсии у индивидуальных предпринимателей напрямую зависит от стажа и дохода, с которого уплачивались взносы в бюджет фонда. Об этом рассказали в Минтруда. Средний размер пенсии по возрасту составляет 1125 рублей, но если предприниматель на протяжении минимального страхового стажа 20 лет делал отчисления только из расчета минимальной зарплаты, то он может рассчитывать только на 600 рублей. В ЖКХ Минска назвали условия для включения отопления. Социальным объектам начнут подавать тепло, если среднесуточная температура воздуха продержится на уровне плюс 10 и ниже 3 суток подряд. Для жилых домов порог ниже плюс 8 и менее в течение также 3 суток. Система теплоснабжения столицы уже полностью готова к запуску. Все потребители и теплоисточники получили паспорта готовности. И в завершение, вчера в Костюковичах во время гала-концерта 33-го дня белорусской письменности прошла торжественная церемония передачи вымпела столицы Дня белорусской письменности. В 2027 году праздник книги, истории и культуры пройдет в Молодечном. А сегодня праздник в Костюковичах продолжается. Наградили уже победителей, признанных лучшими в республиканских конкурсах Союза писателей. Город принял экспедицию «Дорога к святыням». Также сегодня открыли мемориальную доску народному писателю Беларуси Ивану Чигринову. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто. Белорусский трек.

поддержка. Новинки эфира на центре. Джулиан Джордан, Right Now.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» – 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет преимущественно солнечная погода, осадков не прогнозируется. В Бресте плюс 20-22, в Витебске и Могилеве плюс 17-19, в Гродно и Гомеле от 18 до 20 градусов тепла. В Минске завтра также плюс 18-20, переменная облачность без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Ган.
1: Новинки эфира на центре.
2: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Центр FM.
1: Минск, встречай, историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.
2: Категория 6+.

0: Новости.
1: В Беларуси хотят ограничить видеонаблюдение и запись разговоров. Уже подготовлен соответствующий законопроект. Документ вводит новые нормы для систем видеонаблюдения, аудиозаписи и ИИ при работе с персональными данными. Предлагается запретить установку камер в раздевалках, столовых и других местах, где это нарушает право на частную жизнь. Кроме того, граждан обяжут заранее уведомлять о введении аудиозаписи разговоров. В Бобруйске в серийное производство запустят первый отечественный пресс-подборщик в следующем году. Сельхозмашина облегчает заготовку кормов. Она собирает с поля скошенную траву или солому, а потом спрессовывает их в тюки или рулоны различной плотности диаметром от 1 до 1,5 метра. В июле с его работой ознакомился Александр Лукашенко во время поездки на Савушкин продукт. Сельхозмашина зарекомендовала себя хорошо. Она, как отмечала, соответствует импортным образцам европейского класса. В школах изменят подход к урокам физкультуры, а в вузах обновят нормативы для студентов. Новая система должна приблизить физическую подготовку выпускников к требованиям, которые предъявляются к военнослужащим. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. По его словам, изменения связаны с поручением президента после совещания с силовым блоком. С этого года в школах обновили программу физкультуры. Теперь занятия будут включать элементы легкой атлетики, гимнастики и игровых видов спорта. В высших учебных заведениях нормативы для студентов привели в соответствии с требованиями, которые предъявляются при сдаче нормативов во время воинской службы. В Беларуси второй раз за 3 месяца выявили схему незаконной поставки премиальных автомобилей. На этот раз белорусская компания пыталась ввести более 100 авто, в том числе и Mazda, Nissan и Polarstone. Для таможенного оформления злоумышленники предоставляли документы, где указывали сведения о поставке авто в адрес подставных физлиц для личного пользования. На самом деле машины повторно продавали уже через компанию. В итоге общий ущерб государству оценили в 7 миллионов рублей. И в завершение, на западе Беларуси за $100 выставили на продажу половину улицы. Сразу 7 пустующих домов продают в деревне Долгая Орлевского сельсовета под Щучином. Каждая из них стоит 1 базовую, а это 45 рублей на сегодняшний день. В объявлении предупреждают, что можно взять 1 или 2 дома, а можно купить почти половину улицы. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Крис Лейк, Кенни Битс и Крис Лоренцо переосмыслили хит группы Cake. Крис Лейк, Кенни Битс и Крис Лоренцо объединились, чтобы превратить хит группы Cake «Short Skirt Long Jacket» в энергичный клубный трек. Оригинал 2001 года стал платиновым в США и долгие годы оставался узнаваемым благодаря своему необычному звучанию, а также использовался в кинематографе. Новая версия полностью переработана. Вместо гитары и духовых здесь плотный бас и острый перкуссионный грув, характерный для хаус-музыки. Релиз уже несколько месяцев вызывал активные обсуждения в индустрии и теперь он, наконец, официально доступен.

0: Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
1: Нет.
0: Это самые травмоопасные виды спорта.
1: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
1: Наличие страхового полиса.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед-препараты.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед-препараты.
5: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет преимущественно солнечная погода. Осадков не прогнозируется. В Бресте плюс 20-22. В Витебске и Могилеве плюс 17-19. В Гродно и Гомеле от 18 до 20 градусов тепла. В Минске завтра также плюс 18-20. Переменная облачность без осадков.
6: По материалам ресурса погода бай.
7: Don't nobody else make me feel like So don't nobody else make me feel like Yeah

Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами. Русский трек.

cold sweat runs down.

0: Горячий центр FM.
1: Новинки эфира на центре.
0: Бенни, Бенази и Файдлс. Just Like That.

0: Тема, что будет далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
0: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
2: Новый трек.

0: центре Первого.
1: Начало прошедшей недели глава государства провел в Кыргызстане, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он призвал участников этого крупного объединения к конкретным действиям для повышения влияния ШОС на решение вопросов в мире и укрепление многополярности. На полях международных мероприятий глава государства провел многочисленные встречи с зарубежными коллегами как в кулуарах в широком кругу, так и в двустороннем формате. Вернувшись домой, Александр Лукашенко сконцентрировался на внутренней повестке, в том числе ситуации в экономике, развитии регионов и Минска, уборке урожая и осенних полевых работ, работе системы образования. Об этом на неделе главе государства докладывали премьер-министр Александр Турчин, министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, министр образования Андрей Иванец, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, а также руководители Гомельской, Могилевской и Витебской областей. Немало на этой неделе было адресовано поздравлений. В частности, глава государства поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний. Еще одно поздравление в День знаний было адресовано коллективу Республиканского государственного училища Олимпийского резерва, отметившего 60-летие со дня образования. На прошедшей неделе прошла череда областных дожинок. Первыми главный праздник хлеборобов провели аграрии Брестской области. Наиболее отличившиеся труженики и коллективы сельхозпредприятий получили награды. Помимо аграриев Брестской области, госнаград и благодарности, на неделе были удостоены еще несколько десятков представителей различных профессий, коллективы предприятий, труженики агропромышленного комплекса Минской области и Несвежского района. А город Костюковичи в Могилевской области принял День белорусской письменности. В поздравлении их участникам и гостям Александр Лукашенко отметил самобытность национальной культуры и ее богатое духовное наследие. С профессиональным праздником президент поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности. Поздравления за рубеж по различным поводам на неделе были направлены в Малайзию, Кыргызстан, Узбекистан и Вьетнам. Эти и другие темы были в центре внимания президента на прошедшей неделе.
0: В центре Первого. Центр FM.

0: you, baby, come home.
1: Белорусский трек. Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Хеллоу машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Хеллоу. Хеллоу, Хеллоу, каршеринг Хеллоу. Крупнейший сервис аренды авто.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн от Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Новий трек. Погода на Центр FM.
1: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет преимущественно солнечная погода. Осадков не прогнозируется. В Бресте плюс 20-22. В Витебске и Могилеве плюс 17-19. В Гродно и Гомеле от 18 до 20 градусов тепла. В Минске завтра также плюс 18-20. Переменная облачность без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет Академфарм.
0: Хороший.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
0: Подходит.
2: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
5: Покупай онлайн с доставкой на фарм.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

Новости, где в центре внимания прекрасная половина человечества. Совет Республики совместно с Институтом истории Академии наук запустил цифровую платформу «Лицом к истории. Женский путь Беларуси». Проект рассказывает о женщинах, внесших значимый вклад в развитие страны. На площадке собраны биографии известных белорусок. Базу данных будут регулярно пополнять. Платформу планируют использовать в образовательном процессе. Материалы подойдут для уроков истории и классных часов, чтобы показать молодежи роль женщин в истории Беларуси. А в Доме Белорусского союза женщин прошел День красоты и заботы для многодетных мам. Встреча объединила организации государственного и частного сектора, отвечающих за поставку гигиенических средств на белорусский рынок. Многодетные мамы пообщались с представителями белорусских производителей и узнали о процессах производства. Встреча стала продолжением серии мероприятий, которые направлены на поддержку материнства и женского здоровья. В Минске молодые мамы при рождении ребенка могут получить дополнительную единовременную выплату из городского бюджета. Получить деньги могут женщины в возрасте от 18 до 25 лет, включительно родившие ребенка. При этом на момент рождения малыша мама должна быть зарегистрирована по месту жительства в Минске. Ребенок, в свою очередь, должен родиться после 1 января 2026 года. Размер единовременной помощи составляет 2 бюджета прожиточного минимума. С 1 августа по 31 октября сумма составляет 530 рублей. Таким образом, при рождении ребенка в этот период размер дополнительной выплаты составит 1060 рублей. Международный пленэр по живописи «Образ Родины» в изобразительном искусстве пройдет с 16 по 29 сентября в Могилеве. В свой 30-летний юбилей он будет посвящен году белорусской женщины. Участникам предложат исследовать и увековечить тему недооценимого вклада белорусских женщин в становление и процветание государства, историческое прошлое и развитие семейных ценностей. Результатом пленэра станет большой выставочный проект в художественном музее имени Масленникова, с которым смогут познакомиться все желающие. Это были женские новости.

Реклама. Один ролик. Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello? Hello! Каршеринг Hello! Крупнейший сервис аренды авто. Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Каскада вернулись с новым синглом «Alive». Культовый немецкий проект «Каскада», известный по мега-хиту «Every Time We Touch», выпустил новый трек «Alive» на лейбле Universal Music. Песня рассказывает о чувстве обновления и возрождения после трудных периодов. Вокалистка Натали Хорлер подчеркнула, что группа стремится сохранить связь с поклонниками, сочетая знакомое энергичное звучание со свежими идеями, чтобы оставаться актуальной спустя два десятилетия карьеры.

Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
3: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет преимущественно солнечная погода. Осадков не прогнозируется. В Бресте плюс 20-22. В Витебске и Могилеве плюс 17-19. В Гродно и Гомеле от 18 до 20 градусов тепла. В Минске завтра также плюс 18-20. Переменная облачность без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Макс, Little Love. Нас пишет.

0: Реклама.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

Центр FM. Новинки эфира на центре. Миа, Мэнди и Блейк Лайт. Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр-ФМ.
2: Танцевальное радио.
1: Центр-ФМ.
3: Новый трек.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лэнг. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
3: Подходит.
4: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
6: Предусмотрительность.
7: Верно.
8: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
9: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет преимущественно солнечная погода. Осадков не прогнозируется. В Бресте плюс 20-22. В Витебске и Могилеве плюс 17-19. В Гродно и Гомеле от 18 до 20 градусов тепла. В Минске завтра также плюс 18-20. Переменная облачность без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио в онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Duke Dumont представил новый трек «Ain't No Gay». Британский продюсер Duke Dumont выпустил новый сингл «Ain't No Gay» на своем лейбле Club Blaze в рамках серии «For Club Play Only». Вокал и фортепианные партии отсылают к соло-эстетике, а энергичный ритм делает трек универсальным – от главных сцен до закрытых клубных сетов. Релиз стал продолжением его работы над альбомом «Union» и укрепил репутацию артиста как мастера живых выступлений. В октябре Duke Dumont отыграет полностью распроданный тур по Великобритании, а до этого выступит на фестивалях Лиц, Reading, Electric Picnic и Creamfields. За плечами у продюсера более 4 миллиардов стримов и номинация на Грэмми.

Cascade, Woolly и Maxine представили совместный трек «Hear Me Now». Cascade продолжает подготовку к выходу своего нового альбома Origin и выпускает новый сингл Hear Me Now, записанный с брас-продюсером Woolly и вокалисткой Maxine. Трек сочетает фирменные мелодии Cascade с плотным басом Woolly, а вокал Maxine стал эмоциональным центром композиции. Слушай.

0: Релиз дня.
1: Ориан Нилсон и Митч выпустили совместный трек «Body on Me». Норвежский ветеран электронной музыки Ориан Нилсон и восходящий продюсер из Лос-Анджелеса Митч впервые поработали вместе над треком «Body on Me». Результатом стал энергичный трек, который отлично подходит для больших сцен. По словам Митч, он стремился передать ощущение радости и единения на танцполе, а Нилсон отметил, что, к своему удивлению, очень доволен сотрудничеством.

Crypt представил свой ремикс на трек Eli Fair Ceremony. Продюсер Crypt выпустил собственную версию композиции Eli Fair Ceremony, которая вышла всего 2 недели ранее. В своем ремиксе Crypt поднял темп до 128 ударов в минуту, сделав трек более энергичным и клубным, сохранив при этом эмоциональный вокал исполнительницы Тейла. Новая версия уже получила поддержку в эфирах Rehab, Королова и Ferry Corsten, что подтверждает ее востребованность среди ведущих диджеев сцены.

дня. Крис Лейк, Кенни Битс и Крис Лоренцо переосмыслили хит группы Cake. Крис Лейк, Кенни Битс и Крис Лоренцо объединились, чтобы превратить хит группы Cake «Short Skirt Long Jacket» в энергичный клубный трек. Оригинал 2001 года стал платиновым в США и долгие годы оставался узнаваемым благодаря своему необычному звучанию, а также использовался в кинематографе. Новая версия полностью переработана. Вместо гитары и духовых здесь плотный бас и острый перкуссионный грув, характерный для хаус-музыки. Релиз уже несколько месяцев вызывал активное обсуждение в индустрии и теперь он, наконец, официально доступен.

Релиз дня. Каскада вернулись с новым синглом «Alive». Культовый немецкий проект «Каскада», известный по мега-хиту «Every Time We Touch», выпустил новый трек «Alive» на лейбле Universal Music. Песня рассказывает о чувстве обновления и возрождения после трудных периодов. Вокалистка Натали Хорлер подчеркнула, что группа стремится сохранить связь с поклонниками, сочетая знакомое энергичное звучание со свежими идеями, чтобы оставаться актуальной спустя два десятилетия карьеры.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет преимущественно солнечная погода. Осадков не прогнозируется. В Бресте плюс 20-22. В Витебске и Могилеве плюс 17-19. В Гродно и Гомеле от 18 до 20 градусов тепла. В Минске завтра также плюс 18-20. Переменная облачность без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на пол.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете Центр FM, танцевальное радио Белоруссии. Далее радиошоу Rave the World с Алак.

0: baby, I'm a shortstop, baby, I'm a shortstop, shortstop, shortstop, shortstop, shortstop, shortstop, shortstop.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте.

0: получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете «Центр FM», танцевальное радио Беларуси. Далее радиошоу «Rave the World» с Алак.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Maxline Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С Maxline.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Ist auch eine Aufgabe.

0: Darren Tate and Return of the Vreeze.
1: Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. Следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира. Делайте громче и наслаждайтесь.
0: Let's get into it then with a brand new track from Resident and Romain Garcia. This is called Ghost in Paris.

0: Вы слушаете радиошоу Above and Beyond группы Therapy на Центр FM. Все замечательно, а теперь вы знаете, что будет дальше.
1: Group Therapy with Above and Beyond. Record of the Week. Record of the Week.
0: Запись недели. Это Центр FM, а танцевальное радио Беларуси. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов, а впереди нас ждут мини громкие треки. Ищите меня в соцсетях, чтобы знать новости и гастрольный график, а также подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или любой другой эпизод шоу, а с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира.
2: This week's record of the week is Above and Beyond and Zoe Johnson with Quicksand, a Kieran McCauley remix.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Этот аудиоролик ничего не обещает и не продает. Это просто спокойный аудиоролик. Возможно, самый спокойный из всех, что вы слышали. В любой критической ситуации не паникуйте. Спасатели всегда на связи по номеру 112. МЧС Беларуси. Спокойствие начинается с нас.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максимлайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Максимлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

слушайте гостевой микс Squy и Albert в Group Therapies Above and Beyond на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.

0: A big thank you to our friends Kay and Albert for that guest mix, and congratulations on 100 releases for Euphonic Visions. Here's to another 100. Well, that's it from us for this
1: Это был гостевой микс от проекта Quay и Albert в Group Therapy с Above and Beyond на Center FM, танцевальном радио Беларуси.
0: Until then, see ya.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: хореографию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на центре.
1: Категория 16+.
2: To the world's biggest DJs.
3: That's right.
4: Let's go!
2: This is Spinning Sessions.
5: Yo, what is happening?
0: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самые актуальные звучания, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальные звучания от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records. Только на Центр FM.

Spinning the Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке – Spinning Records.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records, только на Center FM. Spinning Sessions Fan Request.

Вы слушали Spinning Sessions. До встречи через неделю на Центр FM. Adios. From hot new talent to the world's biggest DJs. That's right. Spinning Sessions. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

Сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.